Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и

0: На заметку. На заметку.
1: Если вы считаете, что хуже быть не может, то, возможно, у вас просто бедная фантазия.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Национальный банк Кыргызстана предупредил о новой схеме мошенников WhatsApp. Злоумышленники звонят от имени мобильного оператора и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Затем с человеком связываются якобы сотрудники портала Тундук, пугают утечкой данных, а после лжесотрудники Нацбанка или милиции. Они сообщают о спецоперации по поимке преступников и убеждают перевести все деньги на безопасный счет, оформить кредит или даже продать имущество. Нацбанки напоминают, настоящие госслужащие никогда не просят называть коды, переводить средства или раскрывать данные карт. Если поступил такой звонок, немедленно положите трубку, никому не сообщайте информацию, сами перезвоните в свой банк по официальному номеру, расскажите близким, заблокируйте карту при переводе денег и обратитесь в милицию. Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с целью работы сократилось в первом полугодии 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают ведомости со ссылкой на статистику погранслужбы. Эти страны являются лидерами по количеству рабочих въездов за первое полугодие 2025 года и 2026. За 6 месяцев прошлого года граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана суммарно совершили более 2 миллионов 300 тысяч въездов с указанной целью работа, а за такой же период 2026 около 1 миллиона 900 тысяч въездов. В Кыргызстане для резидентов парка креативных индустрий обнулили единый налог на выручку. Льгота начала действовать с 1 августа и продлится 5 лет до конца июля 2031 года. Ранее ставка составляла 1%, а после завершения льготного периода она зафиксировалась на уровне 2%. Нулевой налог смогут применять участники более чем в 70 сферах – от IT, искусственного интеллекта и робототехники до кино, анимации, дизайна и индустрии моды. Для сотрудников этих компаний сохранятся прежние преференции. Подоходный налог составит 5% вместо стандартных 10%, а страховые взносы – 12%. Власть рассчитывает, что новые меры помогут удержать специалистов в стране и привлечь международные IT и медиакомпании. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Дозина FM.

Чундра-чу-чундра-чундра-чу-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра

аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапо, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063. 5, 5, 7,

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется перечень иностранных граждан, которые должны установить приложение Амина для оформления миграционного учета. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. С указанной датой загрузить программу, пройти предусмотренные процедуры и оформить учет будут обязаны следующие категории граждан, достигшие 18-летнего возраста. Студенты образовательных организаций Москвы и Московской области, члены семей граждан, находящихся в указанных регионах в связи с осуществлением трудовой деятельности, лица, прибывшие в частных, гостевых, туристических и иных, не связанных с работой целях, если срок их пребывания превышает 90 календарных дней. Требования не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста. С начала года Кыргызстан экспортировал почти 747 тонн рыбы. Как сообщили в Минсельхозе, объемы поставок за январь-июль практически сравнялись с годовыми показателями 2025-го, составив 87% от его уровня. Основными покупателями кыргызской рыбы остаются Россия и Казахстан. Сейчас экспортировать продукцию за рубеж имеют право 9 отечественных предприятий, соответствующих всем международным ветеринарным требованиям. В министерстве отмечают, что в стране продолжают развивать рыбоводство, увеличивать объемы производства и искать новые зарубежные рынки сбыта. Стадион «Бишкек-Арена» официально откроют 5 октября. Об этом сообщили в Управлении делами президента. При этом первое крупное мероприятие на новой арене пройдет раньше 31 августа. Здесь состоится церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников с участием глав иностранных государств, которые приедут в Бишкек на саммит ШОС. В Управлении делами пояснили, что это будет первое мероприятие на стадионе, однако официальная церемония открытия пройдет только 5 октября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 90 тенгев, курс рубля 1 сом 5 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 97 тенгев. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Привет, это Галя Ростова. Коко Шанель говорила, что духи нужно наносить туда, куда вы хотите, чтобы вас целовали. Вариантов у меня, конечно, масса, вот только остается понять, как подобрать идеальный аромат под каждый конкретный случай. Делай громче, сегодня обсудим правила создания уникального парфюмерного гардероба. Многие знают, что ароматы влияют на восприятие, концентрацию, эмоции и даже уверенность. Чтобы понять, какое состояние создает парфюм, нанеси его на чистую кожу, закрой глаза, вдохни и прислушайся к ощущениям. Если тебе пока сложно сориентироваться, лови советы экспертов. Состояние уверенности и целеустремленности помогут добиться древесные аккорды. Они заземляют, создают образ человека, на которого можно положиться. Поддерживают это состояние композиции с лавандой и шалфеем, а также металлические и холодные аккорды. Если не хватает концентрации, нанеси цитрусовый аромат. Он взбодрит и поможет сосредоточиться. К слову о бодрости. Если тебе не хватает энергии, прислушайся к зеленым нотам. Это, например, трава или зеленый чай. Такие ароматы ассоциируются с радостью и свободой. В случаях, когда недостает легкости, наноси морские ароматы, а если нужно расслабиться, лаванду или травянистые композиции. Когда цель – привлечь внимание на вечеринке или светском мероприятии, можно подбирать парфюм под цвет одежды. Например, если в твоем наряде преобладает красный, присмотрись к ароматам с нотами спелой вишни, розы, пачули и красных ягод. Любителям классики в виде черных, коричневых и графитовых цветов можно попробовать копченые, кожаные, древесные и дымные оттенки. А тем, кто делает ставку на белый и молочный, сливочные и миндальные ноты. Еще один способ стать звездой любой вечеринки – подбирать яркий шлейфовый аромат. Отдавай предпочтение восточным, глубоким пряным, сложным цветочным или древесным композициям. Но помни об уместности. Если помещение будет закрытым, делай ставку на деликатные варианты и наноси их точечно. Собираешься на свидание? Используй фруктовые и ягодные ноты или же цветочные, чтобы придать образу женственности. Мускусы и бобы тонко создадут интимность, а пряности – уют. Надеюсь, вдохновила тебя на обновление парфюмерного гардероба. Загляни на свою полку с ароматами и не забывай, хорошие духи всегда напомнят, что деньги все же пахнут.
1: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните.
1: Радио Дадина. Нам по пути.

0: 0555 28 85 85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557 230390 0555 46 28 90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: поторгуемся?
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на улице Табалдиева произошла массовая драка. По предварительной информации, около 20 молодых людей напали на двух человек и избили их. После произошедшего участники нападения скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry. Информация об обстоятельствах конфликта, состоянии пострадавших и задержании подозреваемых пока уточняется. Новые правила кредитования вынесло общественное обсуждение на

0: Госбанк. В частности, финрегулятор предлагает расширить возможности гарантийных фондов по поддержке бизнеса. Для этого планируется отменить действующие ограничения на объем гарантий, которые можно предоставлять при рефинансировании кредитов. Кроме того, предлагается изменить подход к оценке заемщиков. Небольшая просроченная задолженность в другой финансовой организации больше не будет автоматически ухудшать их кредитную историю. Нацбанки считают, что эти меры облегчат предпринимателям доступ к финансированию и помогут развитию бизнеса. С 1 октября этого года в Кыргызстане проиндексируют страховую часть пенсии на 20%. Как сообщает администрация президента, прибавка составит не менее 1000 сомов и не более 10 тысяч. Решение принято с учетом показателей за прошлый год. Цены выросли на 8,2%, а средняя зарплата на 17,6%. По расчетам пенсии нужно было повысить на 13%, но фактически страховую часть увеличат на 20%. При новом назначении пенсии ее минимальный размер не будет ниже 8800 сомов за счет увеличения базовой части. По предварительным расчетам, на 1 октября число пенсионеров составит 832 400 человек. На индексацию направят 4,4 миллиарда сомов из пенсионного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 90 тенгев, курс рубля 1 сом 5 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 97 тенгев. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-63.

0: Цитата.
1: Противоположности притягиваются. Именно этим и объясняется наличие такого большого количества идиотов в вашей жизни. Михаил Казаков.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0552

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Если вы хотя бы несколько раз бывали на приеме у врача, то наверняка замечали странную особенность. Почерк большинства из них оставляет желать лучшего. Почему так? Сегодня на территории фактов разбираемся в каракулях, рунах и почерке доктора. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ведь первое, что приходит в голову сразу же за вопросом, что же тут написано, как это написанное врачом может быть неверно истолковано в аптеке или другим специалистам и привести к ошибкам в лечении. И такое действительно случается. Больницы регулярно получают судебные иски от пострадавших пациентов и претензии со стороны страховых компаний из-за ошибок интерпретации почерка врача. Неразборчивым почерком грешат работники медицинских учреждений не только у нас, но и во всем мире. Конечно же, доктора не специально так пишут. Все дело в загруженности и постоянной нехватке времени, ведь пациентов в больницах и поликлиниках много, а если к тому же еще и врач считается хорошим специалистом, то ему в буквальном смысле бывает просто некогда поесть в течение дня из-за наплыва желающих попасть к нему на прием, и каждый пациент требует записи истории болезни, выписки рецептов и так далее. Естественно, что со временем спешка приводит к ухудшению почерка. При этом самому врачу он будет казаться вполне нормальным и даже понятным. Даже другой доктор вполне вероятно правильно поймет почерк коллеги, чего не скажешь о неопытном фармацевте в аптеке. Так что не стоит ругать врачей, лучше убедитесь во время приема, что вы правильно поняли диагноз, а также все назначения и дозировки лекарств, ведь здоровье и жизни-то ваши. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: А ты такой красивый с бородой. Твои попала сети.

0: сети. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Прокатись со мной.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
3: 0-555-05-10-63.
2: Радио Татина.
3: Нам

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане участились случаи мошенничества с использованием сайтов, внешне похожих на официальный сервис tolom.kg. Об этом предупредила Генпрокуратура. По данным ведомства, злоумышленники рассылают СМС-сообщения с информацией о якобы имеющейся задолженности по штрафам за нарушение ПДД. После гражданам предлагают перейти на поддельные сайты и ввести банковские данные. В Генпрокуратуре подчеркнули, что официальный сервис tolom.kg предназначен только для проверки наличия штрафов. Он не принимает платежи и не запрашивает номер банковской карты или смс-коды подтверждения. Будьте бдительны. В этом году более 16 тысяч школьных учителей Кыргызстана получат новые ноутбуки. Как сообщили в Министерстве просвещения, планируется распределить 16 185 устройств. Ранее педагогам уже передали свыше 47 тысяч ноутбуков, более 27 тысяч в 2024 году и еще свыше 20 тысяч в 2025. Кроме того, в этом году в республиканском бюджете выделено 67,2 миллиона сомов на закупку мебели для общеобразовательных школ. В Баткенской области фермеры все чаще заменяют абрикосовые сады малиной и черешней. Как объясняют специалисты, причина изменения климата. Из-за участившихся весенних заморозков урожай абрикосов в последние годы нередко погибает, тогда как малина и черешня менее уязвимы к таким погодным условиям. В то же время потепление позволяет выращивать теплолюбивые культуры и в некоторых районах Нарынской области. Однако эксперты отмечают, что для успешного перехода нужны не только новые саженцы, но и современные технологии, водосберегающие орошение, а также гарантированный рынок сбыта продукции. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио Татина. Нам

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность. Альберт Эйнштейн.
0: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557 230390 0555 46 28 90.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505 0510 алкушич.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 550

0: again, my boys, Alexa.
1: Поторгуемся.
2: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Кабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Реклама.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
3: Реклама.
2: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане утверждены новые правила оборота гражданских пиротехнических изделий. Кабмин принял соответствующее постановление. Согласно документу, продавать пиротехнику теперь можно только в специализированных магазинах. Вводятся и другие ограничения при использовании пиротехнических изделий. Так запрещается превышать установленный уровень звукового давления и шума в рабочие дни с 22:00 до 7 утра, а в выходные и праздничные с 22:00 до 9 утра. Минпросвещение утвердило трехэтапное введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в школах. Первый этап начнется в предстоящем учебном году. Восьмиклассники начнут подготовку к выбору профессии, а в старших классах протестируют прикладные программы. Второй этап в 2027-2028 учебном году охватит 9 и 11 классы, а третий этап завершится в 2028-2029 учебном году запуском профильных программ в 12 классах. Методические рекомендации по организации процесса уже опубликованы в газете «Кутбелим». Нововведение направлено на учет способностей и профессиональных интересов учащихся для продолжения учебы или выхода на рынок труда. За первые 5 месяцев этого года Кыргызстан экспортировал 23,5 тысячи тонн фасоли и других бобовых культур. Это на 4600 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общее снижение объемов поставок, ключевые внешнеторговые партнеры республики Казахстан, Индия и Россия существенно увеличили импорт. В то же время поставки в Турцию и страны Евросоюза сократились. Основным регионом производства фасоли в Кыргызстане остается Таласская область. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 90 тенгев, курс рубля 1 сом 5 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 97 тенгев. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Радио Татина».
1: Нам по пути.

Вечірина FM.

0: Реклама. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 3.

0: Реклама. Радио Татина. Жарнама кызматы. 0525 05 1063.
1: Радио Татина.
2: Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все сам. Ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.

0: иностранными номерами, у которых рулевое управление перенесли с правой стороны на левую. Минэкономики вынесла на обсуждение проект изменения и порядок заключительной легализации машин. Сейчас в республике насчитывается около 50 таких транспортных средств, используемых в личных целях, и они не подпадают под действующий механизм легализации. Авторы проекта предлагают сделать для них исключение и разрешить учет после обязательной технической экспертизы в аккредитованном подразделении госпредприятия Центр технического назначения ГУБДД МВД. В селе Куршап Ошской области состоялся День поля, посвященный современным технологиям выращивания кукурузы. Как сообщает Минсельхоз, фермерам показали, как работать с гибридами, защищать посевы от болезней и применять безопасные биологические методы с использованием полезных насекомых. Главная задача встречи – помочь местным аграриям освоить полезные агротехнологии и повысить урожайность. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай!

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Рекламная служба
8: 0-555-05-1063.

0: Цитата.
1: Ум не спасает от глупостей, совершенных под влиянием настроения.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, одного желания мало. Именно по этой причине у меня их вагон и маленькая тележка. Если у тебя тоже, делай громче. Сегодня обсудим, как составить доску желаний, чтобы правильно визуализировать цели и добиваться их. Выдели время на постановку целей, четко сформулируй свои желания. Если сразу ничего в голову не приходит, открой колесо баланса, где отражены сферы жизни человека, и посмотри, какие потребности у тебя меньше всего закрыты. Закажи лист картона или пробковую доску, на которой будешь крепить визуал. Купи булавки, клей, карандаши, фломастеры и другие товары, включая готовые наборы карточек или наклеек. Если тебе хочется самостоятельно выбрать из почтового

0: камень, вода не течет. Каждый день смотри на свою карту, еще раз проговаривай цели, иди по шагам и отмечай достижения. Мозг устроен так, что когда мы на чем-то сосредоточены, он выделяет из окружающей среды информацию, которая поможет прийти к мечте. И помни, даже если твои возможности позволяют иметь только желание, это уже половина пути.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503.
1: Реклама.
0: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк сможет экстренно блокировать подозрительные переводы. Законопроект об этом вынесен на обсуждение. Документ закрепляет защиту граждан от киберпреступников как одну из ключевых задач регулятора. НБКР получит право устанавливать жесткие требования к безопасности для всех банков и платежных организаций, а также регламентировать временную приостановку транзакций с признаками фрода. Это станет продолжением текущей политики. Ранее финансовые организации уже обязали внедрить систему мониторинга операций в реальном времени. Новые поправки создадут правовую базу для быстрого обмена данными о мошенниках между банками без нарушения банковской тайны. Кабмин утвердил программу льготных кредитов для животноводов по 3% годовых. По данным Минсельхоза, фермеры смогут получить до 20 миллионов сомов на срок до 5 лет с отсрочкой платежей на первый год. На поддержку смогут рассчитывать племенные хозяйства, импортеры скота, специалисты по искусственному осеменению, а также владельцы ферм крупного рогатого скота, яков, лошадей, овец и коз. Цель программы – увеличить поголовье качественного племенного скота в стране и расширить возможности местных аграриев. Минпросвещение продолжает перевод госуслуг в сфере образования.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. That's it.

0: Цитата.
1: Умные не столько ищут одиночество, сколько избегают создаваемой дураками суеты. Артур Шопенгауэр.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505-0516.
8: Радио Татина.
9: Нам

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Всем без исключения пассажирам и членам экипажа воздушного судна угрожает одна опасность. Сегодня на территории фактов об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. И это вовсе не авария, как можно было бы подумать. Ведь на самом деле самолет один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше, тем разреженнее воздух и тем больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте в 10 тысяч метров, и здесь доза радиации в 30, а то и 40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортит вашего здоровья, но если вы член экипажа самолета, который ежедневно совершает несколько рейсов, угроза становится уже весьма реальной. Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и континентом Северной Америки, слой атмосферы многократно меньше и доза радиации не в десятки, а в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не больше 3-4 раз в год. Так что если вы часто летаете, обратите внимание на время, проведенное в воздухе. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
3: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аше задержали необычного угонщика. По данным милиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал микроавтобус, груженный печеньем, а затем бесплатно раздал весь груз прохожим, называя это благотворительностью. Стоимость сладостей составила 94 тысячи сомов. После своей акции доброты он оставил автомобиль в Новокатском районе. По факту угона проводится расследование. Кыргызстану увеличили квоту на ввоз электромобилей до 25 тысяч штук. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии. По ее данным, квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан с ранее утвержденной в размере 15 тысяч машин увеличили до 25 тысяч. Действующую квоту 15 тысяч электромобилей страна исчерпала в июле 2026 года. Для уборки урожая задействовано 1459 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает Минсельхоз, техника распределена по регионам с учетом сроков созревания зерна. Более 100 машин привлечено в Чуйскую область, где уборочная кампания уже подходит к концу. На юге страны работают около 450 комбайнов, охватывая даже предгорные зоны, а средняя нагрузка на каждую единицу техники в этом сезоне составила 259 гектаров. Тем временем сбор зерна также стартовал в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. У меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай. Танцуй

чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно, мне важнее всего

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Татина FM.

0: Есть мир 3, протяжка. Нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Зина FM.
1: На сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: трудно.
1: В Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Латина FM.
1: Письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай, танцуй.